0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: На Єврорадіо новини спорту. Представник Латвии в Совете Международной Федерации Хоккея Виеструс Казиолс заявил, что сборные Беларуси и России не смогут выступить на чемпионате света 2027 года сярод дорослых команд. По воде его слову, информация про максимое вертание обеих краин на турнир с национальной символикой не отповедает речаисности. Казиолс означил, что Совет другой хоккейной федерации еще будет разглядать это пытание, а худкого рашения чакать не варто. Разом с тем, после рашения дисциплинарного комитета другой хоккейной федерации, белорусские юниорские и жаночие сборные могут быть допущены до международных спаборництв с 2027 года. Юниорская сборная Латвии по хоккею не планует выходить на лед супроти сборной Беларуси на чемпионате света U18. Про это поведомил генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации Роберт Сплявейс. Ранее Международная федерация хоккея обвестила, что белорусская сборная U18 в наступном сезоне вернется в элитный дивизион сусветного першинства. Латвийская команда так само выступит на турниры, але покуль сборная разведенные по разных группах. У Латвийской хоккейной федерации означили, что последовательно выступали супроть вертания белорусских команд на международную арену и не имеют намеру проводить матчи супроть сборной Беларуси. Жозе Мауриньо, який лічыцца галоўным прэтэндэнтам на пасаду трэнера мадрыдскага Рэала, ўжо нібыта перадаў кіраўніцтва клубу спіс футбалістаў, на якіх не разлічвае ў наступным сезоне. У спісе значыцца Рауль Асенсіа, Фран Гарсія, Дані Себальес, Эдуарда Камавінга, Франка Местантуона і Радрыга Гоэс. Для часткі гульцоў разглядаецца магчымасць продажу, а для Местантуона – аренды. Напередодні президент Реала Флорентино Перес заявил, что призначить 63-годового португальца головным тренером у выпадку своего переобрания. Мауриньо уже узначальвал мадридский клуб с 2010 до 2013 года и выиграл с ним чемпионат, кубок и суперкубок Испании. Это были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
1: Еврозум. На думку палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана, больш глыбокае ўцягванне Беларусі ў вайну з Украінай не залежыць ад Лукашэнкі.
2: Так, цяпер Беларусь удзельнічае ў вайне праз вытворчасць запчастак для расійскай вайсковай тэхнікі. Так, Беларусь паставіла ўздоўж мяжы рэтранслятары для дронаў, якімі расіяне атакуюць Украіну. І так, Лукашэнка актыўна падтрымлівае Пуціна, ну ці робіць выгляд, што падтрымлівае ў яго антыукраінскай рыторыцы.
1: Але ўсё часцей гучаць меркаваннем, што праз няўдачы на фронте Пуцін паспрабуе адкрыць другі фронт, паўночны, дзе ваяваць будзе ў тым ліку беларуская армія.
2: Уявім, што гэта здарыцца. Што будзе ў такім выпадку з Лукашэнкам? Яго пазіцыі ўзмацняцца ў перамовах з Крамлём? І як гэта ўспрымуць беларусы?
1: Про гэта Артём Шрайман паразважаў на YouTube-канале выдання «Зеркало».
3: Слушай, ну в переговорах с Кремлем ему его позиции не то чтобы надо как-то усиливать, у него все в порядке пока с Кремлем в целом, да, наверное, по мере развития экономического кризиса какие-то трения будут обостряться и конкуренция за доступ к рынку будет с российскими же производителями расти, но пока, мне кажется, это не те отношения, которые обязательно нужно чинить вмешательством в войну. Мы не видим особого давления на Минск с тем, чтобы он в эту войну вписывался своей армией, и поэтому я не думаю...
4: Более, как говорил Озаренок, Беларусь спасла Россию тем, что не стала участвовать в войне против Украины на стороне России.
3: Да, и
4: поэтому
3: и
4: все хорошо.
3: И заодно Пригожина забрала, да. И мы спасаем и спасаем. И ну, тут есть резон в том, что пока Беларусь не включена в войну полностью, Россия может рассчитывать на эту тыловую базу и для своих военных заказов, да, на белорусские предприятия, и для топлива.
4: И для экономики в условиях санкций.
3: Ну, да, но здесь это менее критично, потому что таких каналов обхода санкций у России немало. А вот поставлять нефть нефти, нефтепродукты, вернее, в европейскую часть России, когда несколько ее НПЗ одновременно горят. А вот это полезно, иметь два белорусских больших НПЗ, которые снабжают и не подвержены украинским атакам. То же самое с разными военными предприятиями, и то же самое с полигонами, и то же самое с авиабазами, в случае чего довольно быстро можно перебросить российскую военную технику прямо вот в немедленном приближении и к северу Украины, и к восточному флангу НАТО. Это очень полезный плацдарм для России. Если мы моделируем включение Беларуси в войну, и учитывая, насколько ужесточилась позиция Киева, мы понимаем, что сдерживания не будет. Вот те 500 целей, о которых говорит украинский командующий беспилотными войсками, и другие угрозы, они реализуются. У Киева не будет сдерживающих его факторов. Почему не поразить все, что может поразить в Беларуси, учитывая близость, учитывая относительную незащищенность Беларуси, уж точно по сравнению там с Москвой. Да, почему бы на месте Украины в таком случае просто не вычистить эту территорию от военных целей? А это для России, насколько это оправдывает, во-первых, включение Беларуси в войну, это большой вопрос, пусть на него военные тактики отвечают, но это уж точно не то, к чему стремится Лукашенко, да, и безусловно, это будет для него не усилением его позиции в любом смысле, да, потому что потом, чтобы защищаться от атак, ему придется приглашать больше российских войск, российское ПВО, скорее всего, российские самолеты, чтобы защищаться от того, что Украина будет по нем бить. Затем, это значит, это усилит его зависимость от Москвы. Затем это подорвет его, собственно, армию, да, белорусские военные объекты будут под ударом, и это прямой, можно сказать, такой кинетический вред для военных возможностей, военного потенциала такого, этого режима. А в таких режимах вот эта вот проекция силы и ощущение того, что мы всех побеждаем и мы неуязвимы, она очень важна с точки зрения внутренней политики. Поэтому проигранные войны или военные поражения для таких режимов часто оканчиваются потерей власти. Именно потому, что магия теряется. Ты прекращаешь выглядеть как такой непобедимый человек, которому все под силу. Поэтому думаю, что он не хотел бы ввязываться в войну, в которой у него очень хорошие шансы быть, если даже не говорить про личные угрозы безопасности, то есть дрон в резиденцию, да, но есть хорошие шансы потерять свой военный потенциал, тот, который даже есть. А кто захочет ввязываться в такую войну, для меня, то есть загадка. Я думаю, что Лукашенко прекрасно понимает асимметрию, которая сложилась, насколько Украина сильнее, и он прекрасно понимает, что раз Россия даже себя полноценно защитить не может, то непонятно, чем Беларусь себя защитит. Поэтому, когда он, может быть, мы об этом еще ты планировал поговорить, но как бы переходя на тему того, что он сказал по поводу Зеленского, он сказал...
4: Владимир Александрович Андреян сказал.
3: Ну да, но он там несколько допустил таких выпадов, что накурился, укололся.
4: Угу.
3: Вот, но что он сказал главное, что если что, мы сразу будем отвечать, типа так, что война примет совсем другой характер.
4: Имею в виду ядерное оружие, скорее
3: либо
4: всего.
3: Либо да, либо, как он говорит, у нас есть одна цель прямо недалеко от нас, и мы вот ее точно знаем, скорее всего, намекая на там, правительство в Киеве, правительственный квартал.
4: Банковый, что ли?
3: Ну да-да-да, типа сразу по центру.
4: Угу.
3: Ему нечем ответить, кроме как максимальными страшилками. Вот у нас есть ядерное оружие, у нас вот есть наши полонезы и искандеры, мы будем ими сразу бить в сердце вот этой гидры украинской.
4: Угу.
3: А почему так человек говорит? Потому что он понимает, что ему нечем защититься, кроме этого, кроме угроз от дронов и ракет украинских. И поэтому, понимая свою уязвимость, я думаю, он точно не заинтересован в таких сценариях, и нигде здесь усиление его бы не произошло. Это, я не знаю, прав ли Кит Келлок в своей оценке, что это был бы конец. Не обязательно это означает конец режима. Можно так обыграть и войну, и даже неудачный конец в ней, что это сплотит какую-то часть элит вокруг тебя. Особенно если ты подашь это как самооборону, да, на нас напали. Но риск того, что посыпется и военный, и, соответственно, репрессивный, и, соответственно, государственный аппарат, эти риски вырастают в таком случае. Конечно, я думаю, что Лукашенко хочет, знаешь, эту русскую рулетку играть, как оно обернется. Да? Война – это время настолько большой непредсказуемости для такого режима, что даже если абстрагироваться от каких-то гуманитарных аспектов и потери экономического ресурса и так далее, то политически это реально лотерея.
2: Аленя, уже Лукашенко сапраўды не можа сказаць Пуціну «не». І з чым праз такі адказ можа сутыкнуцца наша краіна? Протягивая Артем Шрайбман.
3: Вопрос, каким образом включиться в войну, потому что я не уверен, что у Беларуси самостоятельно остались какие-то ниши, в которых она может дать добавленную стоимость России, включаясь в войну. Белорусские войска, это не слишком отличается от северокорейского контингента в смысле полезности в этой войне. То есть пушечное мясо на какое-то время. К войне беспилотниками они не готовы, которая сейчас и является основной войной. Вот когда ты задаешь вопрос, важно понять, какое именно вовлечение. Путин может, не спрашивая Лукашенко, добиться примерно примерно похожего. Он может разместить в Беларуси заново какие-то ударные установки, начать стрелять по Украине, начать стрелять в нее дронами, запускать их из Беларуси. Лукашенко ничего не сможет этим сделать. Он может протестовать, но Путин может это сделать просто вопреки его воле. Украина начнет отвечать. Я что-то сомневаюсь, что она будет выбирать так, вот там сидят российские операторы дрона, а вот там россиян на этой базе военной нету, да, мы поэтому не бьем. Я думаю, что Украина сразу, так сказать, как говорят в картах, all in, да, пойдет по полной программе будет отвечать. Поэтому у Путина есть рычаги ввязать Беларусь в эту войну без разрешения Лукашенко, без координации с ним. А заставлять его толкать просто белорусскую армию на убой...
4: И ни в одном из случаев Лукашенко не сможет возразить.
3: Нет, я думаю, он будет какое-то время возражать, там, сопротивляться. В таком случае Путин, наверное, начнет закручивать какие-то экономические гайки, как происходит сейчас с Арменией. Просто я до сих пор... Вот, я в 22-м году мог понять смысл этого упражнения. Прямо сейчас я даже не понимаю военный смысл этого для Путина. Ну, кинет Лукашенко, даже если всю свою армию в бой там на Черников. Ну, пройдут они 3 километра в этом лесу, пока их не остановят те же самые дроны. Что принципиально этого изменилось для России и для ее возможностей? Отвлекли они там часть украинской армии на несколько недель? Окей, возможно. Продвинулись еще на 2 деревни в Донбассе. Вместо этого вы получили выжженную землю с военно-политической точки зрения в Беларуси. Поэтому тут реально многое в твоем вопросе зависит от того, какой формат вовлечения ты подразумеваешь. Может ли Путин сойти с ума и приказать все это делать Лукашенко? Наверное, может. И может как-то заставить выкрутить ему руки и так далее. Но это сейчас выглядит еще более абсурдным, чем 3-4 года назад. Это просто бесполезное действие. Да? Хоть, если бы они были хотя бы полезны, я уже молчу там про издержки политические и военные. А так они действительно, эти солдаты, которых можно белорусских вовлечь, они мало полезны. Территория белорусская намного полезнее, чем участие там, не знаю, сколько дней или недель оно продлится белорусской армии.
1: Вы слухали політычнага аналітыка Артёма Шрайманна, які паразважаў пра тое, як могуць развівацца падзеі, калі Беларусь прымусяць уступіць у вайну.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Чаму Ватыкан не асабліва рупіцца пра беларускіх палітвязняў?
5: Народ не галодны, мае дзе працаваць, чаго яшчэ хацець?
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: 7.28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Пачнем з метэарэкордаў. Цяплей за ўсю такую самую дату, як сёння, 5 чэрвеня, было ў Лельчыцах у 2000 годзе, плюс 33,4. Халадней за ўсё было ў Ваўкавыску, непадалёк ад Беластоку, можна сказаць, у 1947 годзе, амаль мінус 1. А больш за ўсё ападкаў выпала зноў жа ў Ваўкавыску ў 62 годзе, вышэй за 42 міліметры. Параўнаем гэта з прагнозам на сёння акурат па беларуска-польскім памежжы. Тут воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры навальніцы моцны лівень, шквалісты ўзмацненне ветру парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 23-25. Тэмпературны рэкорд наўрад ці будзе пабіты, а вось наконт ападкаў пабачым. У асноўным такое надвор'е сёння вызначае цёплая паветраная маса. На памежжы адчуецца ўплыў атмасфернага фронту. Ціск атмасферны істотна цягам дня не зменіцца.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Делегация деловых колов Баварии наведала парк высоких технологий. Про гэты визит вядома мало. У официальном поведомлении парку отзначается, что представники немецкого бизнеса познакомились с историей белорусской IT-галины, с деятельностью ПВТ да его правовым режимом. Ранее поведомлялось, что экспорт резидентов парку высоких технологий летась вырос на 12% год до года и склав 2 миллиарда доляру. Экономика Беларуси вырасте сёлета на 1,1%, хоть еще у лютым называлась лишь у 1,3%. Это выникая из обновленного прогнозу Европейского банка реконструкции и развития. Годовая инфляция у соковику поводле экспертов банка склала 5,4%. Найвялікшыя рызыкі для беларускай экономики поводле экспертов надалей несуць санкции и залежность краины от России. При гэтым объем беларускай прамысловай вытворчасці зніжаецца, адзначаецца стагнацыя ўраджайнасці ў сельскай гаспадарцы. У дадатак скарачаюцца экспартныя магчымасці ў Расіі і імпартазамяшчэнне мае абмежаванае фінансаванне. Гэта галоўныя выклікі для эканомікі Беларусі. На МТЗ кризис кадров. Заробки при этом моцно отрозниваются. Например, наместнику гендиректора по финансовых и экономичных питаниях и головному бухгалтеру готовы платить от 5 до 8,5 тысяч рублей. Пресс-секретару 3,5-4,5 тысячи. Заливщику металу пропонуют максимально 3850 рублей, а шлифовщику до 3,5 тысяч. Один из самых низких заробков могут дать охотник до 950 рублей. Але есть минимальное потребование, агульная средняя адукация. Дворник может заработать на МТЗ 1100 рублей. Кризис с палевом на оккупованных территориях. Российские оккупационные улады так званой Луганской Народной Республики увели лимит на продаж палева приватным особам. Теперь у одной руки отпускают не больше за 20 литров на сутки. Ранее аналогичное обмежевание начали действовать у аннексованном Крыме. При этом уведение лимитов оккупационные улады тлумачат не ударами украинских беспилотников по нафтобазах и НПЗ, а небыто повеличенным попытом. У той же час эксперты связывают паливный кризис на оккупованных территориях с активизацией сил обороны Украины. Польские санатории чакая масштабная модернизация. Польский отельный холдинг обвестил про великую программу развития санаторно-курортного сегмента. До 2034 года компания планует грунтовно модернизовать и поширить частку своих оздоровленчих объектов, уклавши больше за 430 миллионов злотых, это 102 миллиона евро. У склад холдингу уваходят 53 гостиничные и санаторные объекты. Повод для стратегии компании 12 з іх пройдуць поўную рэканструкцыю, а 6 старых будынкаў будуць знесеныя, каб на іх месцы ўзвесці больш сучасныя і функцыянальныя комплексы. У Польшчы сёння дзейнічае прыкладна 190 санаторыяў і больш за 40 спецыялізаваных курортных лякарняў. Летась аздараўлення там прайшлі больш за 430 тысяч чалавек. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотые 65 грошов, евро 4 злотые 24 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 79 копеек, евро 3 рубли 25 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 69 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Сёння, нагадаю, 1563 дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Украіну. Вайсковыя аналітыкі ўсё часцей абмяркоўваюць сцэнар выкарыстання тэрыторыі Беларусі для ўдараў па Украіне, дзе месціцца лагістычныя цэнтры паставак узбраення, гаворка пра заходнюю частку. Запуск дронаў з Беларусі дазволіць Расіі больш эфектыўна атакаваць важныя маршруты забеспячэння, уключаючы трасу Кіеў-Чоп і чыгунку ў бок Польшчы. На фоне росту напружанасці паміж Кіевам і Менскам ужо прагучалі заявы, што украінскія вайскоўцы вызначылі 500 патэнцыйных цэляў на тэрыторыі Беларусі і тым самым папярэдзілі Лукашэнку аб больш глыбокім аб папярэдзілі, каб ён не уцягваўся яшчэ большую расійскую авантуру. Верагоднасць такога сцэнару ў размове з Анжалікай Лялькоўскай ацэньвае украінскі вайсковы эксперт Раман Світан.
1: Ёсць хваляванні, што Расія ўсё ж такі ўцягне Беларусь у вайну. Якая верагоднасць таго, што з тэрыторыі Беларусі могуць увайсці войскі?
2: Техническая возможность однозначно есть с территории Белоруссии использовать, допустим, дальние средства поражения, ракеты, беспилотники, причем ракеты разного уровня, воздушного базирования, наземного базирования, проход ракет морского базирования. С Балтики же россияне могут запускать те же калибры через Беларусь в Украину. Это там тоже не забывать. Да, они будут там проходить, допустим, части литовской, латвийской или эстонской территории, но все равно через Беларусь могут заходить и в Украину, на запад Украины они могут доставать, калибры достают в этом смысле. Поэтому разное базирование ракет технически возможно. Пойдет ли на это Лукашенко — большой вопрос. Но самое интересное, понимая то есть обратную реакцию Украины, военных Украины имеется в виду при выполнении такого рода задач, удары по военным объектам в Беларуси, а их около 500, почему вот в последнее время всегда и говорят о 500 целях на территории Беларуси. Да, белорусские 500 заводов, 500 предприятий работают на оборонный комплекс России. Мы эти все 500 предприятий знаем прекрасно. То есть, в принципе, а вообще согласно 51 статье, допустим, Устава Организации Объединенных Наций, мы имеем право их уничтожить, так как они непосредственно помогают агрессору в нападении, даже без использования территории Беларуси для прохода средств поражения. Потому Лукашенко это прекрасно понимает. Он это знает, он предупрежден об этом, по крайней мере, он рассчитывает на выполнение этой задачи. И потому костьми ляжет, чтобы не дать возможности россиянам использовать территорию Беларуси, воздушное пространство Беларуси для прохода именно таких средств поражения. То есть ни крылатых ракет, ни беспилотников, ни баллистических ракет. Тем более вряд ли он сам будет в этом участвовать, потому что там буквально в течение нескольких суток, как свет в бане, вся белорусская экономика будет выключена нашими дальними средствами поражения, которые уже достают до Питера. То есть для нас, в принципе, Беларусь — это как настольная книга, да, раскрытая имеется в виду. Мы ее видим вдоль и впоперек. Это такой балкон в Европу. Это не касается, это негатив, так сказать, о котором я сейчас говорю, ни в коем случае не касается белорусского народа. Это мы сейчас говорим о лукашенковском оккупационном режиме, в который инфильтрованы российские спецслужбы. Вот здесь есть проблема. И проблема и для нас, и для Лукашенко в том числе. Даже если он не захочет предоставить наземное или воздушное, допустим, пространство, то как раз вот эти инфильтрованные в белорусскую армию российские агенты спецслужб, они могут сработать сами по команде с Кремля. И тогда Лукашенко будет просто поставлен перед уже фактом, так сказать, вхождения Белоруссии в боевое соприкосновение с украинскими дальними средствами поражения. Так как минимум, я не думаю, что там через территорию Беларуси какие-то наземные войска пойдут, и в ближайшее время там их просто нет, а белорусская армия не способна наступать, и там нет направлений, по которым можно было бы наступать.
1: А какие объекты в Украине сегодня можно?

0: Ничего, с одной стороны, хорошего во всем этом нет, потому что мы будем вынуждены защищаться и уже наносить удары, в том числе по территории Беларуси. А с другой стороны, мы просто понимаем, что в этом смысле и белорусский народ, Беларусь, да и режим Лукашенко является таким заложником российских интересов по этому направлению. Поэтому будем всеми силами, средствами, которые только возможны, препятствовать такого рода действиям России по втягиванию Беларуси в войну против Украины.
1: По словах Романа Світана, основная задача для Украины теперь – повеличение колькости системов супрацьповетраной и супрацьбалістичной обороны. Это одно из ключевых питаний, которое обмерковывалось на саммите Украина-НАТО, что прошел в Киеве.

0: Маємо ще один цікавий матеріал на конт білоруська. Ізраїльських адносінаў на прыкладзе ўраджэнца Беларусі Рамана Гофмана, які ўзначаліў Масад, адну з самых вядомых выведвальных службаў свету. Менавіта гэта ізраільская спецслужба пасля другой сусветнай вайны праславілася аперацыямі па вышку і прыцягненні да адказнасці нацыстоўскіх злачынцаў, якія хаваліся ў розных краінах. Як у Ізраілі ўспрынялі прызначэнне ўраджэнца Беларусі, чаго чакаюць аднога кіраўніка Масаду, пра гэта ў размове з Анжалікай Лялькоўскай распавядае Ілля Безручка, корэспандэнт і вядоўца 9 каналу Ізраіля.
1: Личность Романа Гофмана, она легендарна для Израиля во многом благодаря событиям 7 октября, потому что он был одним из тех людей, которые взяли оружие без еще какого-либо приказа, в первые минуты отправился в гущу событий на место трагедии, в общем-то принимал участие на одном из перекрестков в бою с террористами, ранил нескольких боевиков Хамаса, получил ранение сам. И, собственно говоря, он был самым старшим офицером армии обороны Израиля, получившим ранение. И он является весьма известной фигурой, особенно после этого случая. Потом позже он был назначен военным секретарем премьер-министра государства Израиля Бениамина Нетаньяху. И после этого на него начали все пристальнее и пристальнее смотреть в израильском обществе журналисты, рассматривать его под разными углами, да, кто он. И буквально после того, как появилась новость о том, что одним из вероятных кандидатов от имени премьер-министра по израильскому законодательству премьер-министр решает, кто будет следующим главой разведки, а как только эта новость появилась, в общем-то, начали обсуждать, достоин ли, может ли занять, да, боевой генерал, да, с опытом управления дивизией, учебным центром, но все-таки это человек из армии, но не из разведки.
2: Имя Романа Гофмана несколько годов тому сгадывалось у связи с певным конфликтом. Те могли бы вы подробязнее расповесть про эту историю?
1: Несколько лет назад был достаточно громкий случай по поводу того, как подростка Уриэль Макайса, ему тогда было 17 лет, удерживала служба внутренней безопасности Израиля Шабак в задержании, под арестом на протяжении достаточно длительного времени. Сначала это было полтора месяца под арестом в специальной тюрьме, потом это полтора года под домашним арестом. И причина этого задержания была, что он якобы распространял некую информацию конфиденциального свойства. И одним из тех людей, которые якобы принимали участие в передаче ему этих данных, был Роман Гофман. Тогда он занимал должность командира 210-й дивизии территориальной, которая воюет на севере нашей страны, в районе сирийской, ливанской границы. И стали разбираться, что там произошло. Оказалось, что история гораздо сложнее. Были некие операции влияния на противников, на группировки в Сирии и в Ливане. Это иранские прокси-группировки. И один из офицеров дивизии, который, в общем-то, занимался подобными операциями, предложил распространять ряд асинт-материалов, доступных всех, не секретных, через телеграм-группы различные, в том числе и этого подростка. Но сам тот факт, что, в общем-то, подросток был задержан по подозрению и прочее, привел к таким некоторым размышлениям на тему того, морально-этических качеств Романа Гофмана. Так звучал посыл от тех сторонников Уриэль Макайса, да, этого подростка. В тот момент, в 22-м году, ему было 17 лет, сейчас он гораздо уже старше, взрослый человек. Но позже выяснилось по ходу расследования, что на самом деле задержали его не за те материалы, которые распространялись через разведку 210-й дивизии, а из-за того, что, в общем-то, были другие офицеры военной разведки, которые делились другой информацией по другому участку фронта, и она уже была, да, действительно секретна, тех офицеров задержали, но в ситуации вроде бы как разобрались, осадочек остался. Обсуждали, конечно же, и на уровне Высшего суда справедливости богатства в Израиле, а достоин ли человек с подобной историей в своей биографии занимать должность главного разведчика. В итоге судьи богатства Верховного суда пришли к выводу, что да, достоин.
2: А какие ожидания у израильском громадстве в связку с призначением Романа Гофмана директором Масада?
1: большинство людей смотрит на Романа Гофмана с большой надеждой. Потому что другой взгляд, человек из вне системы, который может принести нечто новое. Премьер-министр Нетаньяху, когда говорил, почему он назначает Романа Гофмана, он говорил о том, что это человек, который проявил креативность и военную хитрость во время своей службы. Благодаря его некоторым решениям была возможность проводить те или иные операции. И вот 2 июня, когда назначали на должность Романа Гофмана, официальная церемония прощания с предыдущим главой Дэдди Барне и назначением нового главы Моссада, Нетаньяху говорил о том, он рассказывал историю Романа Гофмана, как он в 90-е годы репатриировался из Белоруссии, из небольшого города Мозырь, со своей семьей, как он прокладывал свой путь в израильском обществе, что он долгое время в Беларуси не знал о том, что он еврей, он узнал, столкнулся с антисемитизмом. Потом в Израиле он попал в другую абсолютно страну, в другое общество. И здесь он прокладывал себе путь абсолютно самостоятельно через спорт, через армию, через саморазвитие. И, в общем-то, часть вот как раз-таки его этой истории как репатрианта, выходца из Беларуси, является очень важным элементом того, каким образом его презентуют в том числе и руководство государства для общества. И этому уделяется достаточно много внимания, потому что впервые за очень долгое время, наверное, лет 60, если не больше, в истории государства Израиль, такую должность занимает именно репатриант, выходец из Беларуси. В общем, со стороны впечатления, которое он производит, очень серьезного, внушительного и содержательного человека. Ожидание у людей, конечно же, что продолжится противодействие иранской угрозе, угрозе иранских прокси, и что под его руководством Моссад снова будет выходить за рамки, да, то есть думать за скобками и пытаться креативить, потому что это именно та характеристика, которую подчеркивали многие и журналисты, и политики, когда говорили о фигуре Романа Гофмана. Это то, видимо, чем он славится в кругах военных, своим особым подходом к решению очень сложных и непростых задач, которые требуют и ответственности, и смелости в том числе.
0: Такое меркаванне з Ізраіля ад тэлевядоўцыля Бязручкі. Ураджэнцу Беларусі Раману Гофману 52 гады, з яго прызначэннем на пасаду кіраўніка Масады ізраільскае грамадства звязвае чаканні, што дзейнасць спецслужбы будзе яшчэ больш засяроджаная на пошуку і пакаранні арганізатараў нападу групоўкі Хамас на Ізраіль 7 кастрычніка 23 году.
3: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Громадская радиорация. Разбураем межи.
1: 11.30 у Беларуси, 10.30 у Польщі. Я нагадаю, что нас послухать можно на хвалях 98.1 FM у Беластуку и Городні, 99.2 FM у Берасті, Белой Подляска, а так само на сайте рация.com по всем свете, где есть интернет. Вы слухаете «День с рацией» у студии Кирилл Малаховский сегодня с вами сегодня и расскажу крыху подробязней про надворье на ближайший уикенд. Сегодня надворье у Беларуси будет надали вызначать теплая поветренная масса. По заходней полове краины чакается уплыв атмосферного фронта. Облачное с прояснениями надворье прогнозуется. По заходней полове республики будут назираться дожди. Местами прогремять навальницы. При навальницах местами чакаются моцные залевы. Ветер паўднёва-ўсходний умеренный. При навальницах порывистый. По заходе местами чакается шквалистое взмацнение ветра до порывистого. Температура от плюс 22 до плюс 27 градусов. Атмосферный тиск істотно не изменится. Завтра в суботу, 6 червня, надворье Беларуси будет вызначать активный фронтальный раздел теплой, неустойливой поветренной массы. Чакается в облачное надворье с прояснениями. На большей части территории Беларуси пройдут дожди. Местами по краине чакаются моцные дожди и навальницы. У нашей раницы в особных районах республики будет назираться слабый туман. Ветер переменных напрямков умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 9 до плюс 14 градусов. Днем чакается от 17 до плюс 24 градусом, на паўднёвым усходзе краіны да плюс 28. У неделю 7 червня по усходней полове Беларуси захаваецца уплыв актыльных фронтальных разделов. По заходней полове надворье в основном будет вызначать неустойливая поветренная масса. Чакается в облачное с прояснениями надворье. У ночи по усходней полове днем в многих районах краины пройдут дожди. По усходе местами чакаются моцные дожди. В особных районах Беларуси прогремять навальницы. У ночи и раницей местами по республике будет сгущаться слабый туман. Ветер переменных напрямков умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 9 до плюс 13 градусов, по усходе до плюс 16, а максимально днем в складе от плюс 20 до плюс 24 градусов. Вот такое надворье нас, дороженькие, чакает тягом ближайшего уикенда. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Manic Street Preachers протягивает наш дённый эфир.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, 11 година у Польши.
3: У открытым листе до Путина с пропановой скончить войну президент Зеленский узгадывая Беларусь. Палата представников США ухвалила законопроект об санкциях супраць России и допомозе Украине. Армения не вернется у АДКБ, заявил армянский премьер-министр.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Президент Украины Владимир Зеленский увечеры 4 червеня опубликовал открытый лист российскому президенту Владимиру Путину. «Мы бачили документы от разведки, что вы зараз разглядаете планы войны еще и на 2027 и на 2028 годы. Так само мы ведаем, что вы спадзяетеся, что баллистика зробить для вас тое, чего не зробила все остатнее. Вы хочете утягнуть еще больше у войну Беларусь. И зараз мы вымушены рыхтоваться еще и до этого. Мы бачили, что вы разыгрываете некую партию с Приднестровьем. Ваши пропагандисты погрожают так ці інакш усім суседям России. Ці сапраўды вы хочете пройти шлях про все это? Зеленский пропоновал спынить огонь по линии фронту и тады уже почать перамовы. Линия фронту тепер – это линия, за якой повинна початься дипломатия, отзначил украинский президент. Палата представников США ухвалила законопроект об войсковой допомозе Украине и додатковых санкциях супраць России, пиша The Hill. За выказаліся 226 конгрессменов, супраць 195. Документ предугледжвае выдачу Киеву войсковых кредитов на 8 миллиардов долларов, подолжение программы оборонной допомоги Украине до 2027 года, якая дозволяє передавать зброю наупрост со складов Пентагона, а так само додатковые санкции у дочинении до России. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его краина не вернется до працы у АДКБ. «Примем решение и выйдем. Треба будет – выйдем. Я казал, что мы не вернемся назад», – сказал Пашинян на передвыборчих теледебатах у эфиры громадского телебачения Армении, отказываючи на отповедное питание представника оппозиционной партии. Ранее Пашинян заявлял, что Армения не будет предпринимать меры для активизации працы у АДКБ. Сябровство Республики Армения у АДКБ замороженное, и никаких кроков по обновлению деятельности предприниматься не будет. И это зафиксовано у нашей передвыборчей программе, сказал армянский премьер. Парламентские выборы у Армении намечены на 7 червеня. И об репрессиях у Беларуси. После признания Европейского гуманитарного университета экстремистской организации у Беларуси началась новая хваля репрессий, якая наупрост закранула семьи студентов, у тым лику их батьков и нават родни. А своякам, яким по 75 и более, такая операция силовиков дорого каштуя, говорит свояк цяпер уже былого студента ЕГУ.
4: У Беларуси ходят с обшуками до семьи и нават до родни студентов, которые научались у ЕГУ. Нават ходят до тех, кто покинул ЕГУ одразу, как лукашенковский режим присвоил ему статус экстремистской установы. Все обшуки были для застрашения молодых белорусов и их семьям, которые захотели отримать европейскую адукацию.
3: Деяни силовиков уже принесли выники. Ректор ЕГУ поведомил, что после признания университета экстремистским его покинуло каля сотни студентов. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў, назіраюцца ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е. Тэмпература паветра складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні крыху цяплей да 24 градусаў. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
5: Вітаю, шановний, ви слухаєте «День з рації». Сьогодні 5 червня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб гетий день надалі подарував виключно приємні емоції, принамсі, з нагоди закінчення чергового працівного тижня, пленної праці, видатного настрою. Усім жадаю Білоруської радіорації. Сьогодні з вами я, Кирил Малаховський, у студії. Ви слухаєте «День з рації». Особне привітання усім, хто зараз за стерном працює, або просто добирається до пункту призначення, у любим випадку легкого де приємного шляху, поважаний, не глядячи на надвор'я. Будьте, калі ласка, осторожними де уважливими на дорогах. Левон Вольський уже співає для нас разом з Ганною Хитрик. Це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години послухаємо шмат якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях і не тільки. Далі нас у радіокулісах чекають Олександр і Константин, Бумбокс, Пауліна, Білі Айдол, Лепший Квас та інші зорні виконавці. Уже літерально праз 20 хвилин розкажу вам, дороженькі, про звички, які видають фінансово недалекого чоловіка. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Есть загинулые и потерпелые. На межведомостной нараде у Киева меркована спрошение легализационных процедур для белорусов. На радиме Кузьмы Чорного пройдя литературно-музычный фестиваль.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Россия у ночь на 5 червня атаковала Украину двумя керованными авиационными ракетами с территории часово оккупованной частки Запорожской области, а так само 216 ударными беспилотниками. Есть загинулые и потерпелые, поведомили мясовые улады. У Днепропетровской области атакованы 4 районы. Загинул один человек, двое пораненные. У Запорожья у вынику российской атаки загинула жанчына. Еще 16 человек отримали ранения. Херсон так само был атакованы у вечера 4 и раницей 5 червня. Один человек загинул, трое отримали ранения. Сродками супроцьповетренной обороны были обешкоджены 198 беспилотников. У Киеве учора отбылася межведомостная нарада, присвеченная подолжению дозволов на часовое проживание для замежников у период военного становища, а так само урегулированию процедур отримания украинского громадянства во умовах отсутности дипломатичных представительств шерогу держав. Особливая увага была нададзеная проблемам легализации громадян Беларуси. Беларускую супольность представлял керавник громадского союза Белорусской спільноты Украины Алексей Францкевич, организация якого уваходит у совет громадских объединений национальных меньшинств Украины.
4: Позитив своего мероприятия – это то, что на высшем уровне есть у нас коммуникация, есть желание нам допомагать, слухать, а размовлять. Есть уже коммуникация и с керівником миграционной службы, и с МЗС, и с иншими представниками влады. Да? Тому, то есть сказать, что все вырешилось, не, але потребно працовать. Напрацовано два проекта по решению этого питання. І вони в ближайшим часом пойдуть у Верховну Раду.
3: У нараді удільнішали представники українських державних органів. У тим ліку амбасадор МЗС по особливих дорученнях по питаннях демократичних трансформацій і взаємодіяння з демократичними силами і національними рухами несябровських країн Ярослав Чорногор. Украина просит Евразвяз выключить мужчин призывного возраста с программы обороны. Про это поведомил Еврокомиссар по питаниях внутренних справ и миграции Магнус Брунер, пишет Униан. Поводле его, идея вывести мужчин 23-60 годов с поддеяния часовой обороны в краинах ЕС обмерковывается на просьбу украинского боку. При этом краины Евразвязу у целом подтримливают подолжение часовой обороны для громадян Украины до соковика 2028 года. Однако частка из них выступает за то, каб деяние этой меры не распаўсюджвалася на украинских мужчин мобилизационного узросту. До культурницких подей. 20 червня на радиме Кузьмы Чорного у Капыльском районе Менской области пройдет 5-й литературно-музычный фестиваль «Тимковицкие вытоки». Все лето музычная программа обяцая быть насыщенной. На головной сцене выступят народный семейный ансамбль «Живица», артистка эстрады Светлана Шиманская, а так само творчие коллективы Капыльщины, поведомляя суполка белорусских письменников. Гостей чекают встречи с письменниками, музейные квесты и квизы, мастер-класс, интерактивные пляцовки для детей и дорослых. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня на нашем белорусско-польском помежье панует переважно облачное надворье. Зараз температура поветра от 18 до 20 градусов, назираются опадки в регионе. Ветер поўднёва-заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Тягом дня так само чекается переважно облачное надворье. Температура поветра складе от 20 до 22 градусов со знаком плюс. На берастейшине крыху теплее до 24 градусов. Синоптики надали прогнозуют дожди. Атмосферный тиск истотно не изменится.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рацією». Сьогодні 5 червня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб день надалі подарував виключно приємні емоції. Принамсі, що працювати залишилася тільки друга половина дня, але все одно плённой праці, видатного настрою, принамсі, з нагоди закінчення чергового працівного тижня, всім жадає Білоруська радіо «Рація». Сьогодні я, Кирил Малаховський, з вами у студії. І особливе привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, легкого та приємного шляху. А ми разом з вами, поважане, шмат якісної, цікавої, приємної музики послухаємо на вольних хвилях тягом ближайшої години і виключно корисну, цікаву інформацію так само. Хто чекає нас у раді кулісах, заспівають, заіграють для нас Конгос, Робі Вільямс, Ляпіс Трубіцької, Рахіс, Хубастанк та інші виконавці. Літерально про 5 хвилин Олесь Дубовець буде листать свой нагодник. Крышечку пізній, про 15 хвилин, нас чекає передача «Рацію подорожжах». Ольга Сямашка і Юрка Ляшинський розповідають нам нечто вельми цікаве. Де були, що бачили наші колеги, білоруські журналісти, обов'язково розкажемо. Заставайтеся з нами.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация.com, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с Бородой, мы протягиваем. 5 червня 1952-го народился Ника Макбрейн, полное имя Майкл Генри Макбрейн, британский музыка, бубнач и автор песень, неизменный ударник гурта Iron Maiden с 82-го года, бо перелічивать усе гурты, где барабанил Ника Макбрейн, да Мейденов не мае сенсу. Iron Maiden у початку 80-х годов з'являлися одними из самых вядомых представников новой хвали британского хеви-металу, а поздней оказали значный уплыв на развитие металу у целым. Яны продали свыше 100 миллионов копий альбомов по всем свете. 4 альбомы досягнули первого места по продажах, и 15 из них потрапили у топ-10 хит-парадов одной только Британии. За международное досягнение коллектив у 2002 году был узнагороджены премией Ivor Novello Awards, а у 2005 музыки были запрошены покинуть отбитки долоня у цементе на Hollywood Rock Walk.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Есть загинулые и потерпелые. На межведомостной нараде у Киева меркована спрошение легализационных процедур для белорусов. На радиме Кузьмы Чорного пройдя литературно-музычный фестиваль. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Россия у ночь на 5 червеня атаковала Украину двумя керованными авиационными ракетами с территории часово оккупованной частки Запорожской области, а так само 216 ударными беспилотниками. Есть загинулые и потерпелые, поведомили мясцовые улады. У Днепропетровской области атакованы 4 районы. Загинул один человек, двое пораненные. У Запорожья у вынику российской атаки загинула жанчына. Еще 16 человек отримали ранения. Херсон так само был атакованы у вечера 4 и раницей 5 червеня. Один человек загинул, трое отримали ранения. Сродками супроцьповетранной обороны были обешкоджены 198 беспилотников. У Киеве учора отбылася межведомостная нарада, присвеченная подолжению дозволов на часовое проживание для замежников у период военного становища, а так само урегулированию процедур отримания украинского громадянства во умовах отсутности дипломатичных представительств шерогу держав. Особливая увага была нададзеная проблемам легализации громадян Беларуси. Беларускую супольность представлял керавник Громадского союза Беларуска спільнота Украины Алексей Францкевич, организация якого уваходить у Совет громадских объединений национальных меньшинств Украины.
3: Позитив своего мероприемства — это то, что на высшем уровне есть у нас коммуникация, есть желание нам допомагать, слухать, размовлять, есть уже коммуникация с керавником миграционной службы, с МЗС, с иншими представниками влады. Да, тому, то есть сказать, что все вырешилось, не, але потребно працовать, напрацовано два проекта по решению этих питаний. И они в ближайшем часом пойдут у Верховную Раду.
2: У нараде удельничали представники украинских державных органов. У тем лику амбассадор МЗС по особливых доручениях по питаниях демократичных трансформаций и взаимодействия с демократичными силами и национальными рухами несябровских краин Ярослав Черногор. Украина просит Евразвяз выключить мужчин призывного узросту с программы обороны. Про это поведомил Еврокомиссар по питаниях внутренних справ и миграции Магнус Брунер, пишет Униан. Поводле яго, идея вывести мужчин 23-60 годов с поддеяния часовой обороны в краинах ЕС обмерковывается на просьбу украинского боку. При этом краины Евразвязу у целом подтримливают подолжение часовой обороны для громадян Украины до соковика 2028 года. Однако частка из них выступает за то, каб деяние этой меры не распаўсюджвалася на украинских мужчин мобилизационного узросту. До культурницких подей. 20 червеня на родиме Кузьмы Чорного у Капыльском районе Менской области пройдет 5-й литературно-музычный фестиваль «Тимковицкие вытоки». Сёлета музычная программа обяцая быть насыченной. На головной сцене выступят народный семейный ансамбль «Живица», артистка эстрады Светлана Шиманская, а так само творчие коллективы Капыльщины, поведомляя суполка белорусских письменников. Гостей чекают встречи с письменниками, музейные квесты и квизы, мастер-класс, интерактивные пляцовки для детей и дорослых. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помеже пахмурно, дожди, махчимы навальницы. Температура по ветра плюс 19, плюс 21. Ветер паўднёва-ўсходний до 8 метров за секунду. Атмосферный тиск нижей за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: температури напаткала не тільки калі кинувся у раку, і не тільки тому, що болото засмокче або мороз, а ще й тому, що сорвався з гори. Насыпать горы, насыпать,
1: насыпать горы, насыпать.
0: Одну за одной,
1: одну за одной.
0: Нехай это будет народный рух, никто не кируя им и не зверая с планом, каб сыпали не ровно. А потом можно будет сочить за тем, как каждая из них отрымает имя, как потиху некоторые покрыются древами, и люди

0: Беларуская радиорация. Разом між межами.
1: Другую годину дня з рацией починаем от развития темы, анонс якой почули вы у апошніх новинах. 1 червня грузинские улады депортовали з Батумі былога беларуска політв'язня, отправивши его авіарейсам у Ереван. Про правовые аспекты этой истории Сергей Апанович погутарил с политиком и международным адвокатом Алешем Михалевичем.
2: Литерально несколько дней назад Грузия, скажем, депортовала в Армению одного из былых политвязней белорусских. Что вы про это думаете? Что вы, вот, как это все отбывается теперь?
3: Питание с депортациями в огуле вельми складаные. Они не регулируются настолько мощно, как питание экстрадиции международным законодавством. Экстрадиция, депортация отрознивается тем, что экстрадиция – это когда есть прямой запит страны, например, Республика Беларусь у Грузии просит выдать злочинство. Там того человека, який Республіка Білорусь лічить злочинцем. Депортація – это коли просто от человека позбавляються міграційно. Коли от його просто хочуть позбавитися, і он не потрібен на території країни, лічить, що він не має права там знаходитися, наприклад, занадто довго знаходився, пересидів некі дні.
2: Якраз це і було такою одною з причин, чому цього чоловіка, ну, так би, відправили у Армінію.
3: І, безумовно, депортація у Армінію – это щось, що може вельми істотно порушати права чоловіка. Гэтага чалавека, таму што ў адрозненні ад Грузіі, якая не ўваходзіць у базу СНД, якую вядзе Расійская Федэрацыя, Міністэрства ўнутраных справ Расійскай Федэрацыі, куды беларускі рэжым можа абсалютна спакойна дадаваць любую колькасць сваіх пераследуемых, Арменія б гэтую базу адпаведна гэтай базай карыстаецца, і пры пераездзе з Грузіі ў Арменію чалавека могуць ужо затрымаць, адпаведна пачацца экстрадыцыйная працэдура з Арменіі ў Беларусь.
2: Такія выпадкі ўжо былі, ці гэта что только теоретичные такие размовы.
3: Экстрадиции были, просто натурально, что Армения, при том, что сегодня эта страна однозначно рухается в бок Европейского Союза, их правовые стандарты потрошечку подвышаются от повед поравнания с тем изровнем, який был. Ну, то, коли у человека в Беларуси политичный артикул, с великой долей вероятности, что отрымается отбиться и экстрадиционный процесс выиграть. Але, коли этот артикул будет агульно криминальный, те экономичный, а мы ведаем, что белорусские влады вельми часто наприклад, белорусских бізнесовців, індивідуальних предпринимальників і так далі, і не обвинувачують або не у сплаті податків, або махлярстві, або чимсь подобним, ну тоді якби вельми великі шанси просто напряму з'їхати у Білорусь.
2: Ну от таким цікавим моментом було те, що він вельми хутко пройшов, от, так, скажімо, кордони і служби безпеки, і там різні інші речі. За 40 хвилин літерально його випустили, і він був уже у Львові. Чи може бути це зв'язано з візитом Тихановской в эту Украину?
3: Не, я думаю, что это будет больше связано с простыми процессами, которые отбываются в Армении. Армения спробуя отдаляться от Российской Федерации. Формально она еще не готова выйти из большинства этих домов из Российской Федерации, тому из базы, с подтримки вот этой базы на арешт, так званой базы СНД, они не выходят. Але они чудово разумеют, что правовые стандарты у России, правовые стандарты у Беларуси, хорошие навод чем у них, так, что они спробуют идти у бок нормальности, в бок его развяза, в бок цивилизованного сусвету, то есть самый час, когда Россия абсолютно изолюет.
2: Вот, а когда мы кажем вот, про оголи Кавказской краины, чи варто белорусам зараз туда лететь, ну, отпочивать, например, у Грузию, Армению, чи в иншие некие краины?
3: Мы, как мы уже казали, у Грузии основная проблема будет потенциально депортационная. Это значит, проблема, что вас не примут, проблема, что, если вас просто не пустять Украину, как правило, вас сажают на рейс зворотный, такие, каким вы прилетели. То есть, когда вы прилетите с эйром с Варшавы у аэропорт Кутаиси, и вас не вырешат не пускать Украину, то вас посадят на аэропорт у рейс у Варшаву, с эйра, и наступный, и вы туда полетите. Тому, как бы, залежит от того, насколько вы находитесь в группе риски. Когда вы докладно ведаете, что у вас у Беларуси криминальная справа, ну то я бы, конечно, тогда не рызыкаваў. Калі вы проста былі чалавекам, які проста ўдзельнічаў у пратэстах, не ведаеце пра нейкую канкрэтную справу, якая ў адносінах да вас вядзецца, то ў прынцыпе рызыкі, я б казаў так, памяркоўныя.
2: Калі казаць пра іншыя краіны, там на якія летам лецяць беларусы, напрыклад, Турэччына, ці напрыклад, там едуць у краіны Афрыкі, нейкія ці можна туды лецець?
3: Таксама залежыць ад таго, наколькі вы моцна ў групе рызыкі, я бы краіны Афрыкі хіба не разглядаў. Егіпет і іншыя, там Марокко і так далі. А з краін Европы ёсць Чорнагорія, куды ў прынцыпе калі у вас палітычная справа не эканамічнага характара, не агульнакрымінальная, а, напрыклад, палітычная ў чыстым выглядзе, ну, то, ў прынцыпе, ў Чарнагорію ляцець можна. Таксама, як Албанія, якая, як бы, таксама такога ж самага ўзроўня, гэта краіна, якая ўваходзіць у НАТО, якая арыентуецца на, скажам, еўразвязаўскія, арыентуецца на Еўрасаюз у сваёй знешняй палітыцы. Таму, на мой погляд, калі у вас таксама не крымінальная справа, эканамічнага там ці агульнакрымінальнага характару, ну то ў прынцыпе я думаю, што туды ляцець можна.
1: Алеш Міхалевіч лічыць, што лепей беларусам падарожнічаць па еўрапейскім краінам, а краіны Азіі і Афрыкі не разглядаць для сваіх падарожжаў увогуле.

0: Pra palit wiaźniał, nie lcha zabywać nikoli, ale u kancyche tej hadziny dnia z racja i my mieniajem temu. Praciachwajca pryjom zajawak na udział u FEM i TAB 2026. Sustreczy białoruska feministka Pola, jaka ja rojdzie u Polszczy z trzeciacha pa szostacha wieraśnia sioleta. Organizatorki podkreśliwajuć, to heta prastora dla abmienu doświadam poszuku su pracy i abmierkowania kluczowych wynikał dla żanoczacha i feministkacha ruchu. Pra umowy udzielu rozpowiadaje koordynatorka projekta Stanisława Ciarenciewa.
1: Да, это не первое мероприятие. Они уже проходили несколько лет подряд. Была пауза, когда был ковид. И это такое единственное крупное мероприятие для белорусской фем, белорусского фем-сообщества, фем-комьюнити. Это место, где можно, во-первых, сверить, какие есть потребности, какие есть барьеры, какие есть вызовы, подумать над общей стратегией, найти контакты для совместного сотрудничества, для каких-то новых идей, проектов, ну и в целом понять, как дальше нам взаимодействовать. Действовать и решать наши вызовы и проблемы.
2: Кого вы шакаете в первую чергу на этом сходе?
1: Люди, которые в целом интересуются темой феминизма, гендерного равенства, для женщин, которые разделяют ценности, но еще не аффилированы с какими-то структурами или инициативами, чтобы у них тоже была такая точка доступа, чтобы они тоже приехали, заявили о себе, познакомились, узнали, что существует, и как-то включились в те процессы, что есть. Ну и, конечно, мы всегда ждем тех женщин, которые там уже много лет включены в активность, разные сферы, разные темы, от каких-то социальных, да, проблем до бизнеса и так далее.
2: И это обязательно должны быть граждане Беларуси альбо белорусские, так?
1: Ну, мы все-таки делаем фокус на участниц из Беларуси, неважно, где они находятся территориально, то есть нам важно, чтобы участницы идентифицировали себя как белорусские, да, то есть свою принадлежность к Беларуси у них была, она зафиксирована и на языках, мы будем говорить на русском и на белорусском, поэтому думаю, что для участниц с других стран, кто этими языками не владеет, участвовать было бы сложно.
2: И все будет проходить офлайн на место?
1: Мы место не раскрываем, то есть единственное, что мы можем сказать, что это будет Польша, место получит только отобранные участницы, в том числе по соображениям безопасности.
2: И самой Беларуси так само можно подавать заявки?
1: Можно подавать заявки, да, конечно.
2: А сирот пытанию, какие будут обмерковываться, это пытание у темлику выходу с грантовой залежности. Накольки это пытание может быть актуально для самой феминистской супольности, и это может быть больше огульная проблема на сегодня для НДА?
1: Я бы не сказала, что это такая специфическая проблема именно для фем-сообщества. Это в целом такие разговоры и такие потребности есть у третьего сектора, и мы про них очень часто вспоминаем и много говорим на различных площадках и на разных мероприятиях. И вот мы сейчас вот будем как раз тестировать, узнавать, да, вместе вырабатывать какие-то альтернативные механизмы поддержки и финансирования. Это может быть очень разные пути, не хочется давать готовых ответов и для поиска какого-то партнерства и поддержки с бизнесом, да, и выходить на какие-то государственные, возможно, гранты там, в странах, где мы сейчас находимся, потому что ну, география белорусок очень широка, мы все оказались в очень разных условиях, в очень разных странах, и это не единственный вариант, и я думаю, что это как раз будет такая площадка, чтобы послушать хорошие практики, подумать, что можно сделать, где можно там привлечь какой-то общий сбор, где можно что-то через какие-то партнерства, не обязательно финансовые, решить, для того, чтобы, правда, не было зависимости такой от этого, учитывая, что сейчас из-за всего, что происходит в мире,

0: что в эмиграции там женщины часто оказываются в уязвимом положении. Эмиграция сама, да, причина, почему мы находимся в уязвимом положении. Часто это была вынужденная, политическая эмиграция или из-за каких-то там рисков в отношении близких и так далее. И все это накладывается, незнание языка часто, отсутствие контактов, да, или не такие обширные возможности получить помощь, как были, например, там дома или поддержку. То, что часто люди боятся потерять работу, часто боятся получить много хейта, о чем-то заявив и так далее. И то есть это такой большой клубок проблем, который влияет на то, почему женщина даже в Европе, сталкиваясь с насилием, с домашним, да, с гендерным, там, с его формой харассмент, причем не обязательно сексуализированно, есть и харассмент, который не подключает в себя эти элементы, часто остается с этим одна и не может получить поддержку, не может получить помощь, не знает, куда обращаться, или боится обращаться, боится какой-то гласности. И мы видим очень много в последнее время примеров, где случаются какие-то истории, мы их начинаем обсуждать, и общество очень жестко проходится по пострадавшей стороне.
1: Па словах координатора традиційної фем-ітап, гэта закрыты працоўный формат сустрэчы беларускіх феміністкіх ініціатыў, дзе удзельніцы абмяркоўваюць стратэгіі, каардынуюць супрацу і шукаюць агульныя адказы на выклікі, з якімі сутыкаецца рух. Менавіта такая прастора дыялогу і абмену досведам будзе працягнута і ў 2026 годзе. Заявки на удзел прымаюцца да 23:59 5 чэрвеня праз телеграм-канал Femgroup Беларусь.
2: Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: А у нас ўжо толькі 6 хвілін застаецца да 18 гадзіны ў Польшчы і 18 ў Беларусі. І да новага выпуску навінаў. Сярод іх пачуеце, між іншым, што Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі 5 чэрвеня заявіла, што заявіла аб лакальным спыненні агню паблізу Запарожскай атамнай электрастанцыі. І пачуеце таксама і аб тым, што яшчэ адзін ператрус адбыўся у актывіста дыяспары. 5 хвілін да 18 гадзіны застаюцца да новага выпуску навінаў. Вы слухаеце «Дня з рацыяй» на хвалах Беларускага радыё «Рацыя».

0: наносить великую шкоду экономике Украины. Экономика России, не глядя на пэвные негативные тенденции, протягивая подтримливать войсковые выдатки. Так, кошт войны для Кремля растет. Але Кремлю на это по великим рахунку наплевать.
1: Политика с Виталем Цыганковым.

забрали головные роли в нашем спектакле, и ты ведаешь, на что я здольный. Гэта заблоковано, а лёд искрало пароли. Я запрошаю полет в высокие выси, будем там я и ты, Аня, вызимся, девятся на то, что мы собрали.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: In the mix.
1: Сайт Белорусского радио рации доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опушние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце рация.ком.
0: Белорусская радио рация пропонует.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская независимая FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. На Генеральной Ассамблее ООН Беларусь проголосовала супраць грузинской резолюции про утекачоў. Беларуса депортовали из Грузии у Арменію. Демократичная супольность у замежжа ініціює спеціальний европейский компенсаційний фонд. З новинами Валя Лаевская. Беларусь у ліку 8 країн проголосовала супраць прыняття на Генеральной

0: Москве. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.